0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Центробанк в пятницу впервые с апреля 2025 года оставил ключевую ставку без изменения – 14%. До этого 10 заседаний подряд регулятор последовательно смягчал денежно-кредитные условия, отмечает РБК. В августе инфляция снижалась, но в первую неделю сентября цены снова стали расти. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при цели Центробанка – 4%. Регулятор заявляет, что годовая инфляция в России составит 6-7%. Главная причина – временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Екатеринбурге и окрестностях ввели новые ограничения на некоторых заправках «Газпромнефти». Кроме лимита в 40 литров бензина на машину, невозможно залить горючее в канистры, пишет Е1, ссылаясь на автомобилистов. По словам водителей, операторы без проблем заправляют машины, но при попытке перенести пистолет в принесенную емкость блокируют подачу топлива, даже если не исчерпан установленный лимит. На горячей линии для клиентов «Газпромнефти» подтвердили запрет на использование канистры, но сообщили, что он действует точечно, не по всей области. Между тем, водители отмечают, что в последние дни очереди на заправках стали исчезать, и не только в Свердловской области. Предстоящие выходные на Среднем Урале ожидаются теплыми, но облачными и сырыми. В Свердловскую область пришел циклон, который сформировался над Северным Казахстаном. Одновременно с юго-западной Сибири на восток. С Среднего Урала идет теплая воздушная масса. Пик потепления ожидается в субботу, пишет Федерал Пресс, ссылаясь на синоптиков. В начале следующей недели небо прояснится, обещает Росгидромет. В понедельник солнце, днем до плюс 18, во вторник снова сухо до плюс 20 градусов, в среду и в четверг небольшие дожди, плюс 18 градусов днем. Таков предварительный прогноз. В Свердловской филармонии презентовали фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. И он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм, сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон, пишет Уральский меридиан. Между тем, нового зала в Свердловской филармонии не будет, об этом заявил губернатор Денис Паслер. Зал планировали построить в районе улицы Первомайской и Тургенева. Ради этого расселили и снесли пятиэтажный дом. Но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок, напоминает «Коммерсант». Башкирская этногруппа «Айола» презентовала новую песню под названием «Аманат». Название переводится как «Наследие предков». В тексте напоминаются 8 эпических сказаний из разных уголков мира. Свой альбом, посвященный эпосу «Урал-Батыр», группа начала издавать в прошлом году с огромным успехом по всему миру. В мае этого года уфимские музыканты выступили вместе с певицей Алсу на премии РУ-ТВ с народной песней «Ай, былым-былым» и одержали победу, напоминает газета «РУ». Официальные курсы валют на выходные: доллар 84.26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

Реклама. Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Эзоатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Суд окончательно снял Свердловский список «Яблоко», с выборов в региональное ЗАГС собрание. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Свердловский облсберком уже аннулировал удостоверение кандидатов из списка, а в избирательном бюллетене сведения о «Яблоке» будут вычеркнуты. Напомню, отменить регистрацию списка «Яблоко» в августе потребовала партия ЛДПР, ссылаясь на нарушение интеллектуальных прав в агитматериалах. Добавлю, что решение касалось только списка по единому округу. Кандидаты от «Яблока», выдвинутые в одномандатных округах, формально продолжают борьбу. В Екатеринбурге открыли движение по новому участку транспортной развязки у Калины. Теперь автомобилисты могут ехать по правому проезду Сибирского тракта с выездом на улицу Комсомольскую. По планам администрации, в ближайшее время строители приступят к реконструкции левого проезда Сибирского тракта. На время этих работ по правой стороне организуют двустороннее движение. Полностью завершить все работы планируют в ноябре. В центре Екатеринбурга сегодня и в ближайшие выходные ожидается большое количество паломников. В храм на Крови из Челябинска доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Приложиться к святыне можно будет до 13 сентября. Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Святитель Спиридон в православной традиции – помощник в житейских и финансовых трудностях, в поиске работы, в решении жилищных вопросов, в избавлении от долгов. Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заявил, что во время пребывания в Екатеринбурге десница святителя Спиридона намерен молиться о снижении ключевой ставки Банка России и улучшении условий по ипотеке. Банк России накануне впервые за более чем за год оставил ставку без изменения на уровне 14%. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, продлены на 3 года. В аэропорту Кольцово задерживается на вылет 17 рейсов. Это следует из онлайн-табло авиаузла. Один рейс в Сочи авиакомпании «Аэрофлот» отменен. Третий ракетка России Карен Хачанов не смог выйти в финал US Open. В полуфинале он проиграл второй ракетке мира, представителю Германии Александру Звереву, со счетом 3-0. 30-летний Хачанов был последним россиянином в одиночном разряде US Open. Он занимает 50-е место в мировом рейтинге. Доллар на выходные понедельник – 84 рубля 26 копеек. Евро – 97 рублей и 87 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

«Баб Побадуба, дорогие арсенальцы». 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: «Рок-арсенал».
1: Держитесь, ребята.
0: «Рок-арсенал».

0: реклама.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. В российских школах для пятиклассников ведут новый предмет. Со второго полугодия они начнут изучать духовно-нравственную культуру России. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. По его словам, в следующем учебном году к изучению дисциплины подключат учащихся 6-7 классов. Кравцов отметил, что предмет, который также называют «ДНК России», направлен на формирование традиционных общечеловеческих ценностей. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов вроде «Магнума» решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красные, Белые» и «Бристоль», с утра открылись, но купить в них спиртное будет нельзя. Ограничение не касается баров, кафе и ресторанов. Наступившие выходные на Среднем Урале будут теплыми, но дождливыми. На регион надвигается новый циклон, который стремится вдоль уральских гор на север и принесет осадки. Погода будет преимущественно облачной. Прогнозируются дожди от небольших до умеренных. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 12 градусов. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 22, завтра ожидается от 16 до плюс 18. В понедельник, 14 сентября, днем плюс 15-17 и преимущественно без осадков. Ведущие математики мира заявили об угрозе искусственного интеллекта для науки. Главная проблема – расхождение целей. Компании стремятся к быстрым победам в решении задач, а наука нуждается в осмыслении и новых методах. Опасения вызывают ошибки в рассуждениях искусственного интеллекта, вопросы авторства, неравный доступ к инструментам и влияние коммерческих интересов на новую повестку. При этом математики не отвергают искусственный интеллект, а призывают грамотно его использовать. Под открытым письмом подписались 25 лауреатов медали Филдса, самой престижной награды в математике. Американская певица Леди Гага впервые стала матерью. Об этом сообщает Page Six. По данным издания, у поп-звезды ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются. Хоккейный автомобилист получит 97 миллионов рублей от КХЛ по итогам прошлого сезона. Всего между клубами распределят 2 миллиарда 364 миллиона рублей. Это доходы от реализации телевизионных прав, а также целевые отчисления от азартных игр. Больше всех по итогам сезона получил ярославский «Локомотив» – 216 миллионов. Меньше всех – шанхайские «Драконы» – 19 миллионов. Средства получат как школы, входящие в структуру клубов континентальной и молодежной хоккейных лиг, так и независимые спортивные школы. Доллар на выходные понедельник – 84 рубля 35 копеек, евро – 98 рублей и 29 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит. Давид.
5: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. Екатеринбург стал городом с самым доступным бензином. После дефицита топливо вернулось на две трети заправок. Это следует из данных приложения «Гдебенз», на которые ссылается портал 66.ру. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. Свердловская область в целом поднялась в рейтинге на 33 позиции. Бензин есть на 53% АЗС Среднего Урала. В среднем по России топливо в наличии есть только на каждой третьей заправке. За неделю сильнее всего доступность бензина снизилась в Татарстане на 13 пунктов до 50%. В Башкортостане показатель упал на 10%. В Удмуртии и Пермском крае топливо продают только на каждый пятый АЗС. Екатеринбургу придется менять 1280 километров водопроводных сетей из-за износа. Это следует из программы модернизации коммунальной инфраструктуры на ближайшие 20 лет. Всего на балансе водоканала свыше 2000 километров магистралей. Сообщается, что на ветхих коммуникациях в среднем случается одна авария на каждый километр за год. На плановую замену сетей до 2045 года городским властям необходимо найти 358 миллиардов рублей. В центре Екатеринбурга сегодня дежурят сотрудники ГИБДД. В эти выходные ожидается большое количество паломников. В храм на Крови доставили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Приложиться к святыне можно до 13 сентября. Доступ к ковчегу будет открыт круглосуточно. Святитель Спиридон в православной традиции – помощник в житейских и финансовых трудностях, в поисках работы, в решении жилищных вопросов, в избавлении от долгов. Ранее митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений заявлял, что во время пребывания в Екатеринбурге десницы святителя Спиридона намерен молиться о снижении ключевой ставки Банка России и улучшении условий по ипотеке. Банк России накануне впервые более чем за год оставил ставку без изменения на уровне 14%. Травмпункт в Академическом перешел на круглосуточный режим работы, сообщили в Департаменте информполитики. Теперь в случае травмы жители Екатеринбурга могут получить неотложную помощь в любое время суток в Центральной городской клинической больнице номер 6 на Академика Парина. Врачи также принимают дачников с порезами, проводят профилактику бешенства, клещевого энцефалита и столбняка. Медведи за год выходили к населенным пунктам почти в половине регионов России, следует из подсчетов ТАСС. Самая сложная обстановка наблюдается в Восточной Сибири. Так, в Красноярском крае только за 9 и 10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных медведей. Причины активности зверей разные. Среди них несанкционированные свалки, неурожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей, лесные пожары. Север Свердловской области тоже переживает нашествие медведей. Подобного не было около 15 лет. Звери выходили на улицы Ивделя, а в Краснотуринске медведи замечают регулярно с конца августа. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не знаю почему, но многие мои друзья с наступлением осени начинают впадать в депрессию. Я лично поступаю так. Как обычно, включаю «Арсенал», просто делаю погромче. Попробуйте, кстати, если сработает, можете не благодарить.

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Сегодня в выпуске самые читаемые и обсуждаемые сообщения официальных железнодорожных пабликов. Фирменный поезд номер 7172 «Демидовский экспресс» сообщением «Екатеринбург-Санкт-Петербург» станет двухэтажным. Это будет первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской магистрали. Все составы сформируют из комфортабельных вагонов купе и СВ. В них есть кондиционеры, душевые, яркие детские купе. Предусмотрен вагон-ресторан. Первый рейс двухэтажный поезд отправится 3 декабря. Билеты уже в продаже. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» отмечает, что расписание «Демидовского экспресса» останется прежним. В пути поезд так же, как и раньше, будет делать остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. РЖД заключили с холдингом «Синара транспортные машины» трехлетнее соглашение на поставку электропоездов «Финист». Ранее такие договоры заключались сроком на один год. В рамках контракта для РЖД на Урале производят электропоезда серии S-104 для линий с постоянным током и S-105 для маршрутов с разными видами тока. Составы идут в 5- и 8-вагонном исполнении. В этом году завод «Уральские локомотивы», который входит в холдинг «Синары», поставит 12 поездов «Финист». Из них 7 уже переданы РЖД для эксплуатации в Краснодарском крае, Башкирии, Самарской и Свердловской областях. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» напоминает, что «Финист» полностью отечественный электропоезд, способный разгоняться до 160 км в час. В вагонах предусмотрены система микроклимата и обеззараживания воздуха, подъемники и места для крепления инвалидных колясок, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, крепления для спортивного снаряжения.
2: Екатеринбург готовится к международному фестивалю молодежи, который пройдет в городе с 11 по 17 сентября. Участники из 191 страны соберутся на Урале, чтобы обменяться идеями, культурой и энергией. К встрече гостей подготовили и ворота города. Железнодорожный вокзал, рассказывает начальник вокзала Екатеринбург Маргарита Караева.
3: Чтобы вокзал Екатеринбург в условиях повышенной нагрузки, а также особых требований транспортной безопасности работал бесперебойно, а также стал еще более комфортным для наших пассажиров, провели локальный текущий ремонт пассажирских платформ, тоннелей, лифтовых холлов, залов ожидания. Обновили фасад здания вокзала. На перроне и пассажирских платформах установили дополнительные вазоны для цветов, скамьи и орны и заменили асфальтовое покрытие. В целях транспортной безопасности в досмотровых зонах установили связь с линейным отделом транспортной полиции. Провели генеральную уборку по всей территории вокзального комплекса. Чтобы прибывающие на фестиваль гости почувствовали нашу заботу на уральской земле, обновили навигацию, подготовили рекламные и туристические афиши, а также проинструктировали наш персонал.
2: Канал Телеграма РЖД сообщает, что всего в логистике фестиваля планируется задействовать более 150 регулярных поездов. В Екатеринбурге открылась фотовыставка «Народы России в лицах Свердловской магистрали». Экспозиция знакомит с традициями, бытом и культурным наследием многочисленных народов нашей страны. На 8 стендах портреты представителей большой железнодорожной семьи. Это работники локомотивного и вагонного хозяйства, подразделений по управлению движением, работе с пассажирами и других структур. Гости и жители Екатеринбурга могут увидеть галерею рядом с управлением дороги. Современный зал ожидания для маломобильных пассажиров открыли на вокзале «Тюмень». В новом зале предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания поезда. Установлена эргономичная мебель, в том числе для посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть место для зарядки электрического кресла-коляски. Для пассажиров с детьми организована отдельная игровая зона. Особое внимание уделено доступности информации. В зале установлено индукционное оборудование для пассажиров с нарушением слуха. Размещено табло отправления и прибытия поездов. Также есть сенсорный видеотерминал. Он позволяет самостоятельно посмотреть информацию об услугах вокзала, либо связаться с оператором и получить консультацию, в том числе на русском жестовом языке. Для ориентирования слабовидящих граждан размещены тактильно-контрастные указатели и пиктограммы. Проект реализован в сотрудничестве с общественными объединениями инвалидов. В целом на вокзалах страны теперь действуют 72 специализированных зала ожидания Центра содействия мобильности РЖД.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
4: Только здесь. Оззи Осборн. Только на Рок-Арсенал.

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Баб Фабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: в паф. Ой-ой-ой, в паф. Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
3: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

0: «Персонал». Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. О сильных дождях и грозах предупредили свердловские синоптики. На Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Первой на его пути окажется Челябинская область. Сегодня вечером там прогнозируют ливни, а при грозах шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Завтра непогода достигнет Свердловской области. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, сообщили в региональном МЧС. Местами пройдут сильные и очень сильные ливни, прогнозируются грозы. В отдельных районах не исключается град. Новый зал Свердловской филармонии строить пока не будут, заявил губернатор Денис Паслер. По его словам, кроме эскизной картинки, нет ничего. Ни проекта, ни финансирования. Губернатор добавил, что в приоритете сейчас другие культурные объекты, те, что уже в работе. Например, реконструкция здания театра музыкальной комедии. Паслер подчеркнул, что регион продолжит поддерживать саму филармонию. А в перспективе власти вернутся к рассмотрению вопроса о строительстве нового здания. Более 20 свердловчан лишились денег при попытке купить машину в Европе. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей через мессенджер у мошенников, выдававших себя за центр поставки. Те прислали электронный договор с НН-компанией и попросили 610 тысяч рублей за таможенное оформление. Затем пострадавший получил требование доплатить еще 1 миллион рублей за выкуп авто. Проверка ВИН-номера на портале таможенного оформления ЕС показала, что машины с таким номером не существует, сообщил руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. По аналогичной схеме 64-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась 1 600 000 рублей. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В МВД напомнили о штрафе за езду с просроченными правами. Его размер составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, как добавили в МВД, автомобиль нарушителя подлежит перемещению на спецстоянку. Напомню, водительские удостоверения, срок действия которых истек с 1 января 2022 по 31 декабря 2025 года, продлены на 3 года. Наталья Орейро станет одним из хедлайнеров культурной программы Международного фестиваля молодежи, который в эти дни принимает Екатеринбург. Выступление запланировано на воскресенье, 13 сентября, на площадке Экспо-центра. Вместе с Орейро на сцене в этот день выступят Нилетто, Алекс Гаудино, южнокорейский бойс-бенд W24 и ансамбль донских казаков. Наталья Орейро известна по популярному в России сериалу «Дикий ангел». Она уже выступала в Екатеринбурге в 2019-м в рамках большого мирового тура. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

Бабаб, Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: about.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Заслуженный инди-рокер Найк Борзов и его версия песни Егора Летова про дурачка.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Количество задержанных рейсов в Кольцово к вечеру сократилось почти в два раза. По данным онлайн-табло Екатеринбургского авиаузла, к этому часу вылет откладывается у 8 рейсов, в том числе в Петербург, Бишкек, Минеральные Воды, Москву. Самая длительная задержка у рейса авиакомпании «Россия» в Сочи. Пассажиры ждут вылета более суток. Примерно на час сдвинуты по времени вечерние рейсы уральских авиалиний в Ташкент и во Владивосток. Топлива на Среднем Урале более чем достаточно, но пока еще возобновили работу не все АЗС. Из-за этого и появляются очереди, заявил губернатор Денис Пастер. По его словам, поставки бензина в Свердловской области увеличились. Дополнительные партии поступают в первую очередь на АЗС сети «Лукойл». По мнению губернатора, как только на все заправки полностью поступит бензин, ситуация стабилизируется. На этой неделе, по сравнению с концом августа, количество машин в очередях на свердловских АЗС сократилось в два раза. А по данным сервиса «Гдейбенз», Екатеринбург выходным стал городом самым доступным бензином в России. После дефицита топливо вернулось на две трети заправок. По доступности бензина Москва заняла второе место с показателем 62%. О сильных дождях и грозах предупреждают свердловские синоптики. На Средний Урал надвигается активный циклон со стороны Казахстана. Непогода достигнет Свердловской области завтра. Начнутся дожди, возможны грозы и порывистый ветер до 18 метров в секунду. Спасатели призывают, уходя из дома, закрывать форточки. Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили под деревьями. В МЧС также предупреждают о тумане, предстоящей ночью и завтра утром. Протоиерей Максим Меняйло попросил достроить в Пионерском микрорайоне храм, чтобы владельцы однушек слушали колокольный звон и не грустили, сообщает портал 66.ru. Храм Нараевского строят в честь святителя Спиридона Тримифунского. Работы идут медленно из-за нехватки средств. Уже потрачено несколько миллионов рублей, сделан фундамент, ведется кладка. Церковь рассчитывает на поддержку мэрии и пожертвования горожан. В Таиланде заявили, что россияне вошли в число лидеров по покупке жилья в стране. С января по июнь соотечественники оформили в собственность 842 объекта общей стоимостью около 109 миллионов долларов. Это чуть больше 9 миллиардов рублей по актуальному курсу. В годовом выражении спрос россиян вырос на 50% по количеству сделок и на 75% по их суммарной стоимости. В среднем соотечественники приобретают в королевстве студии на 40 квадратных метров при средней цене квартиры 130 тысяч долларов или 11 миллионов рублей. В лидер по покупкам недвижимости в Таиланде китайцы. Они приобрели около 2000 квартир. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Баб по Бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская калина».
2: Здравствуйте. В Свердловскую область вернут вытрезвители. Отделение начнут открывать в следующем году, заявил главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный. Сейчас граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медицинских показаний для госпитализации у таких пациентов нет, хотя сами они остаются в беспомощном состоянии. Специализированные вытрезвители, по словам Поддубного, решат эту проблему. Там нетрезвые люди смогут безопасно прийти в себя под присмотром фельдшера. В Екатеринбурге приостановили работу узкоспециализированные алкомаркеты и винотеки. Дело в том, что из-за Дня трезвости, который отмечается сегодня, по всей Свердловской области запретили продажу алкоголя. Из-за этого крупные сети алкогольных магазинов, вроде «Магнума», решили закрыться на один день. Магазины у дома, такие как «Красное и Белое» и «Бристоль», с утра открылись, но купить неэкспертное сегодня не получится. Ограничение не касается кафе, баров и ресторанов. Условия семейной ипотеки могут кардинально измениться с 1 октября. Вместо единой ставки в 6% банки могут перейти на дифференцированные условия в зависимости от количества детей. Во-вторых, льготную ставку могут фиксировать не на весь срок, а только на 15 лет. После этого условия пересмотрят с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Главные потери понесут семьи с одним ребенком. По расчетам, для них ставка может вырасти с 6% до 12%. Для семей с двумя детьми ставка может остаться на уровне 6%. А для семей с тремя и более детьми снизится до 4%. Также обсуждается повышение максимальной суммы кредита до 18 миллионов рублей для Москвы и до 9 миллионов рублей для регионов. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, станет двухэтажным. Это произойдет зимой. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской железной дороге начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда при этом менять не планируют. Из Екатеринбурга состав будет отправляться в 23:35, а из Петербурга в 4 часа дня. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути около полутора суток. В Москве объем оставленных чаевых за первое полугодие превысил 2,5 миллиарда рублей. В Петербурге показатель составил без малого миллиард, говорится в исследовании платформы «Нет монет». Однако в разрезе среднего чека северная столица уступила Сочи, где средняя сумма благодарности составила 451 рубль. Для сравнения, в Москве средняя сумма чаевых – 500 рублей, в Петербурге – 385, в Екатеринбурге – 340 рублей. Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Hello, Yekaterinburg. My name is Martin Lee Gore of Depeche Mode. It's pleasant to listen our song on Radio Rock Arsenal.

баб по бадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

Баб Бабадуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Салют, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

Баба-Дуба, дорогие арсенальцы. 10 треков в стиле рокобили выставлены на голосование ВКонтакте. Не ленитесь, голосуйте. У нас все честно. Спасибо.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Фан-ток на рок-арсенале.
1: В принципе, изначально о запретах, то есть еще до появления рок-музыки запрещали в нацистской Германии джаз как дегенеративное искусство.
2: Джаз – музыка толстых. То есть это было, наверное, связано именно с тем, что слишком уж он такой веселый, слишком беззаботный. Но это тот джаз еще 20-х, 30-х годов.
1: Да, сегодня он играет джаз, а завтра Рыжину продаст.
2: Да. Потом джаз-то стал довольно серьезной академической музыкой. Почему сейчас это богемная музыка, можно сказать. Она только для избранных, по большому счету.
1: Поскольку я-то, собственно, именно взялась за эту тему, за запреты, не только из своей какой-то правозащитной инициативы, а в первую очередь потому, что, опять же, где Мэрилин Мэнсон, там запрещенка, где запрещенка, там Мэнсон, соответственно. И вот по поводу именно запрета дегенеративного искусства, Мэнсон, один свой самый громкий альбом, The Golden Age of Grotesque, он посвятил именно этой теме, он сравнил свое творчество с дегенеративным искусством, а Соединенные Штаты с нацистской Германией. И, собственно, на этой концепции был выстроен весь его альбом.
2: Угу.
1: Можем что-нибудь из The Golden Age of Grotesque по этому поводу послушать. Например, за главную композицию The Golden Age of Grotesque.
2: Да, хорошая. Золотая эпоха гротеска.
1: Да.
2: The Golden Age of Grotesque на радио Рок Арсенал в программе Rock and Talk. Мэрилин Мэнсон.

0: Рок-ток
1: на Рок-Арсенале.
2: Но поскольку этот год объявлен годом Свердловского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, следует вспомнить, как наши рокеры, музыканты нашего города, взаимодействовали с советскими организациями, отвечающими за цензуру и за разрешение исполнения собственных песен. То есть за так называемую литовку, ну или литование. Для разъяснения этого вопроса мы обратились к архивариусу Свердловского рок-клуба, Дмитрию Карасюку, автору знаменитого двухтомника об истории Свердловского рока. И он вспомнил о том, как одна из первых достаточно серьезных

0: на настроенных свердловских рок-групп «Метро» не получила разрешения на исполнение своих песен.
1: Была история, когда в 84 году «Метро» написала песню на стихи Мориса Карема, бельгийского поэта-коммуниста, причем опубликованную в советской сборнике Карема. Вот, они пошли литовать эту песню в НМЦ. НМЦ – областной научно-методический центр при управлении культуры, который находился тогда вот в ДК Дзержинского, в нынешнем краеведческом музее. Там дали пачку своих песен, там чиновница, которая за это отвечала, там привычно сказала: «Не-не-не-не, это не пойдет». Тогда метровцы достали из-за спины книжку Карема и сказали: а вот эту-то песню вообще можно даже у вас не литовать, потому что то, что опубликовано официально, оно не подлежит литованию, его можно исполнять и так. Чиновница переменилась в лице, покраснела вся, но все равно отказалась ставить штамп на эту песню, и эту песню метровцы не могли исполнять ни на одном концерте, которых, впрочем, у них и не было вообще.
0: Что, конечно, жаль. Группа «Метро» весьма достойный коллектив. Но мы с вами как раз послушаем ту самую многострадальную песню на стихи бельгийского поэта-коммуниста. Называется она «Моя улица». Группа «Метро» на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».
2: Я жив, а рядом умер кто-то.

старик какой-то на рассвете скончался в доме за углом. Случайно я узнал об этом от почтальона, а потом сказали мне, что у портного родился мальчик в тот же час, и что для случая такого вино держать про запас.

А я как будто в этом мире ни радости, ни горя нет. Тем временем в своей квартире

0: Это была свердловская группа «Метро», тогда еще не участница Свердловского рок-клуба, потому что его просто не было. Прозвучавшая песня в свое время, в 1984 году, не получила литования, то есть, по сути, была запрещена для исполнения по непонятной причине. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-музыке.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Процесс литования, то есть прохождение через цензуру в рок-клубе стартовал осенью. Не стартовал-то он вообще как бы даже весной 86-го года, вскоре после открытия, но это были такие пробные заходы. То есть, например, для того, чтобы группы могли выступить под фонограмму, причем на открытом празднике в честь советско-чехословацкой дружбы в июне 86-го года, им выдали временные литовки на песни, которые действовали на один день. Рокеры и не подозревали, что бывает еще и такая форма литовки. Но это были и такие пробные шарики. Вообще, худсовет рок-клуба начал активно работать по официальному разрешению исполнять песни осенью 86-го года, вскоре после первого фестиваля, потому что первый фестиваль он был закрытым мероприятием, и там теоретически можно было исполнять все, что угодно, потому что считалось, что посторонних людей в зале не было. Осенью пустили в эту машину худсовета песни самые такие проходные, считавшиеся, то есть Наутилуса, Чайфа. У Чайфа небольшими порциями их пропускали сквозь эту машину. У Чайфа с самого начала литовали почти все. То есть худсовет сам не литовал, как бы считал. Худсовет он рекомендовал залитовать. Но это была такая формальность. То, что проходило через худсовет, потом получало вот эту круглую печать разрешительную областного научно-методического центра при управлении культуры почти автоматически. Было несколько вот этих вот рецензентов худсоветовских, которые изучали эти тексты. Одни были либеральные, рецензенты, другие были более кровожадные.
3: Их кто приглашал?
2: Ну, их приглашал сам рок-клуб, то есть это были кандидатуры филологов, литературных критиков, которые, с одной стороны, вроде бы они были дружески расположены к рокерам, а с другой стороны, они обладали каким-то официальным статусом, ну, вроде бы не вызывали никакой аллергии у властных органов. Допустим, Леонид Петрович Быков, который был преподавателем филологического факультета, он писал в основном очень доброжелательные рецензии практически на все песни. Там вот, и, например, у меня были его рецензии на песни Насти. То есть там был такой филологический разбор, вот тут аллюзии на древнегреческую мифологию, тут вот на восточные мотивы. То есть это были такие миниатюрные рецензии, без всякой критики, и в конце стандартная фраза «песня рекомендуется к разрешению к общественному прослушиванию». По-моему, так была формулировка. Были рецензенты более суровые, которые искали во всех этих текстах, как они говорили, фигу в кармане. Если эту фигу искать, то ее всегда можно где-то найти. С одним из этих рецензентов я спрашивал, вот он, я ему прямо зачитывал из дневников Пантыкина, который вел чуть ли не стенограмму этих заседаний худсовета. Я говорил, вот ты тогда зарубил песню «Алчи-алчи» Наутилуса Помпилиуса. А почему? Я говорил, блин, я сейчас и не помню, что же мне там не понравилось. По-моему, я всегда любил очень эту песню. Были смешные истории. Например, в песне «Отход на север» а Наутилуса того же, вот рецензент зацепился за фразу «Я внебрачный сын Октября» и сказал, что это фига кармане и такого пропускать нельзя. Бутусов, который там присутствовал, он достал паспорт, он родился 15 октября, говорил, это я про себя написал. Я вот внебрачный сын Октября. Ему ответили, что ты из нас дураков-то сделаем? Мы что, не понимаем, что ты имел в виду? Нет, нельзя, нельзя, и все. Самая такая непроходная, что ли, песня, естественно, была «Скованная одной цепью» на стихи Кормильцева, того же Наутилуса. И ее отказывались литовать вообще. Из-за этого, в принципе, и альбом «Разлука», записанный в августе 86-го года, он же имел две версии. То есть одна такая полная, это была негласная версия, а другая неполная, типа официальная, из которой были выкинуты две песни. Вот эти самые «Скованные одной цепью» и «Хлоп-хлоп, гороховые зерна». Тоже песня такая непроходная. И когда Наутилусу надоело бодаться со всей этой литовской, со всей этой цензурой, то в первой годовщине, на первом дне рождения Свердловского рок-клуба в марте 86-го года во время концерта Наутилус просто спел эту незалитованную песню скованные одной цепью. Катастрофы не случилось, небо на землю не упало. И мало того, даже сам этот рецензент, который всячески противился ее литовке, он в это время сидел в зале и то ли не обратил внимания, то ли забыл о том, что сплошные фиги из сплошных карманов торчат. Исполнение этой песни закончилось овацией. В результате, ну, многие поняли, что на тот момент, на весну 87-го года, все эти литовки – это уже такая фикция устаревшая. Вскоре худсовет уже не собирался, штампы, рекомендованные к исполнению, ставил уже администратор рок-клуба Александр Калузский, который сам был хорошим поэтом, и он отвергал, ну, откровенно уже беспомощные и бездарные тексты, то есть делал упор не на идеологическую составляющую, а вот чисто на поэтический талант или отсутствие этого таланта в этих текстах. Ну, а еще примерно через полгода, то есть к 88-му году, эти литовки исчезли вообще как жанр. То есть некоторое время еще, уезжая в какие-то гастроли, особенно в глухие места, наши рокеры еще продолжали возить с собой вот эти пачечки текстов со штампами. Ну, а потом даже там, в этой тьму таракани, их перестали спрашивать, и они ушли окончательно в историю.
0: Итак, запись с того самого концерта в честь первого дня рождения Свердловского рок-клуба. Незалитованная песня, скованная одной цепью группы Nautilus Pompilius. Кстати, Слава Бутусов от волнения забыл слова в одной строчке. Послушайте внимательно. На рок-арсенале в программе Rock and Talk Nautilus Pompilius.

0: Это была группа Nautilus Pompilius. Прозвучал их знаменитый хит «Скованная одной цепью». Песня была записана на концерте в марте 87 года и на тот момент еще не получила разрешения на исполнение. Публичное исполнение, то есть цензурного разрешения. Сегодня мы беседуем о цензуре и запретах в рок-музыке с Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, давайте, да, уже вот у меня в публикации целый большой абзац про знаменитое дело «Рок-музыканты против домохозяек».
0: Это что такое за дело? Вот, честно говоря, не припомню.
3: Это когда Фрэнк Заппа...
0: Это Фрэнк Заппа?
3: Да. Когда домохозяйки, жены видных политических деятелей потребовали ставить на... Ну, в общем, естественно, они-то сначала требовали запретить, естественно, рок-музыку, как сатанинскую, там, сжигающую ненависть, что-то это мне все подозрительно.
0: Развращающую молодежь, прежде всего. Вот это вот, это больше всего их волновало.
3: Звукозаписывающие компании тогда приняли решение ставить уведомление на альбомы, что сейчас это называется Parental Advisory, о том, что данная музыка содержит ненормативную лексику, всякие там нехорошие, жуткие вещи.
0: Да, и эти надписи
3: да,
0: были
3: в Конгрессе, так они до сих пор есть. Mm-hmm. На книгах не ставят. То есть вот у меня дома автобиография Мэнсона Long Hard Road Out of Hell, там не ставят. То есть они ставят только на альбомах и перед трансляцией клипов они ставят это. То есть как бы совет родителям. На самом деле тогда дело было очень громким, и в Конгрессе США выступали эти домохозяйки, которые требовали все запретить, и выступали несколько рок-музыкантов, в том числе Фрэнк Заппа и Ди Снайдер. Это был конец 80-х. Тогда музыканты, конечно, очень много, очень правильных говорили вещей о свободе слова, о свободе самовыражения, о том, что если запретить рок-музыку, как бы от этого никуда не денется ни насилие, от этого не денутся ни преступления, просто культурный мир станет беднее. И вместо того, и вот как раз-таки все эти подростки, вместо того, чтобы пойти и покричать на рок-концерт и выпустить там экологично свои эмоции в компании единомышленников, вместо этого они как раз могут пустить свою вот эту юношескую бушующую энергию в деструктивное русло. Ну, то есть единственное тогда, чего добились домохозяйки, строго говоря, это вот эта вот установка дисклеймера. Сейчас его вообще лепят не только на рок-музыку, а на все подряд. И, конечно, у нас, если обратили внимание сейчас, если смотрите, слушаете на платформах, если читаете книги на платформах, на все ставят дисклеймер, что содержит там, и бог весть, что еще содержит. То есть, поскольку у нас сейчас действительно очень много новел, вправе сейчас об этом поговорим, которые коснутся как зарубежной музыки и уже коснулись, так и отечественной. Так что идем-то на самом деле тем же курсом и догоняем, и перегоняем Америку, как старой доброй традиции.
0: Ну, вообще, тут я, Катя, могу сказать, что государство на то и государство, чтобы следить, так сказать, за нравственностью в каких-то, ну, конечно, каких-то рамках.
3: Вот,
0: то
3: есть, я, да, с языка.
0: Потому что невозможно же совершенно человека ограничить от того, чтобы он ничего не слушал и ничего не писал. Но, кстати, Фрэнк Заппа, он же такой острый на язык был.
3: Может, человек. Мы его и послушаем тогда потом?
0: Фрэнка Заппа мы, конечно, послушаем.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Рок-Арсенале.
0: Встречайте.
3: Мы продолжаем нашу беседу с Екатериной Герлах, правозащитницей, общественным деятелем, который занимается такими очень щепетильными вопросами. Сегодня мы говорим о вопросе цензуры и запретов в рок-музыке. Почему они происходят и насколько они правомерны? И как все это происходило в историческом разрезе за рубежом, ну и у нас, конечно. Но я еще вспоминаю, что в Великобритании еще раньше было дело по поводу вот этой нравственности в текстах рок-песен. И такая была Мэри Уайтхаус. И вот она вместе с графом Лонгфордом выступала за то, чтобы ограничить такие вольные тексты рок-музыка.
4: Там, наверное, Оззи Осборн попал, нет?
3: Нет, прежде всего Deep Purple.
4: Ну вот. Поэтому тут не угадаешь, какой коллектив попадет в следующий раз, да, под очередную, нет, раздачу,
3: как
4: и за какую
3: там просто
4: песню.
3: Звучается козел в помещении. Группа Deep Purple вообще писал тогда тексты Ян Гиллан. Mm-hmm. Человек достаточно такой, ну, скажем, эпикуреец. Вот он как бы свое отношение к жизни. А он поэтому написал текст песни «Мэри Лонг». Знаменитая песня, которая даже была издана в Советском Союзе. Вот интересные парадоксы,
4: ну,
3: такие,
4: вот
3: да, на
4: маленькой полстине. Да, вот иногда вот говорю, не угадаешь, ну, где вот, прилетит.
3: Вот, и там такой текст, просто закачаешься в этой песне. Такое ощущение, что наши редакторы фирмы «Мелодия» просто не знали английский язык.
5: Я, пожалуй, тоже воздержусь от перевода текста песни «Мэри Лонг». Ну, а послушать-то мы ее можем вполне. Группа Deep Purple на Рок-Арсенале в программе «Рок-Арсенале».

0: Это была группа Deep Purple с песней Mary Long. Сегодня мы говорим о цензуре в рок-музыке с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Ну, артисты, да, часто отвечали, ну, собственно, это единственный доступный способ. Раньше еще было можно ответить на, в ответ на погульное цензурирование, обвинение рок-музыки бог весть в чем. Можно было еще в конце 20-го и в начале нашего века отвечать созданием песен. То есть то же самое ведь сделал и Мэнсон, когда его обвинили в школьной перестрелке, что у него плохая музыка, которая вот так вот влияет на детей. И Мэнсон записал альбом «Холливуд». И вот вы совершенно верно сказали про то, что музыку выбирают козлами отпущения. «Холливуд» у него весь об этом, вся концепция. Что его выбрало общество просто козлом отпущения, потому что его легко сделать, как он говорит, «poster boy for fear», то есть бабайкой, чтобы им пугать детей.
0: У нас пугали дяденька-милиционера. Если будешь себя плохо вести, тебя...
3: Да, дяденька-милиционер заберет. Либо сдам в детдом вообще.
0: Ну, детдом это уже совсем...
3: Это уже совсем до крайности себя плохо ведешь.
0: Ну да, послушаем.
3: Нет, пугали еще бабайкой. Давайте тогда вот послушаем из «Холливуда». Я предлагаю песню «Target Audience». Как раз где у Мэнсона есть такая фраза: «Мне жаль, что Шекспир для вас тоже когда-то был козлом отпущения». И здесь Мэнсон как раз об этом рассуждает, что артисты, поэты, художники часто для общества становятся козлами отпущения, потому что они не боятся показывать правду.
0: Потому что они на виду, они, да, да, потому что они же приковывают к себе внимание. Ну, давайте послушаем Мэрилина Мэнсона.
3: Target Audience.
0: На рок-арсенале в программе Rock and Talk.
4: MSI is going black. Put your knives in babies' backs. MSI, you killed the Kennedys. Huxley

0: это был Мэрилин Мэнсон со своей песней, которая дает отповедь всем лицемерам, цензуре и прочее. Сегодня мы говорим о цензуре и запретах в рок-культуре, да и не только в рок-культуре, в музыкальной культуре вообще, с моей гостьей Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И в чем парадокс, да, вот вы хорошо подметили, в чем парадокс толерантности? То, что толерантность призвана сделать общество комфортным для всех и дать людям максимум свободы. Но вместо этого, если ты, не дай бог, ты где-то выказал себя как нетолерантный, как тот же Мэнсон, то ты тут же, естественно, попадаешь под такую раздачу, что ты просто уже вынужден сам себя цензурировать.
0: За что боролись, на то и напоролись, называется.
2: Да, перейдем немножечко к родине матери от Соединенных Штатов, а то нам скажут, что мы тут сидим, вещаем.
0: Ну, попробуй.
2: У нас же сейчас тоже ситуация пошла такая, что музыкальные произведения, художественные произведения, в них усматриваются пропаганда. То есть не просто, например, вот Достоевский написал роман «Неточка Незваного», а он там что-то вот пропагандировал то, что в России запрещено. Я в детстве обожала Агату Кристи, это была вообще первая моя рок-группа, меня отец покойный сводил на мой первый концерт, как Мэнсона тоже. И то есть для меня, честно говоря, вот этот шаг господ Самойловых мне не понравилось. То есть трек сейчас называется «Для никого». Я была уверена в том, что они будут как раз бороться, отстаивать свою точку зрения, что ну, нет же там никакой пропаганды в этой песне.
0: Сама аллегория эта, да, она может восприниматься людьми недалекими, совсем иначе, чем задумал автор.
2: Так все, что так, да, то он и недалекий человек, чтобы понять все недалеко для того, как бы и недалекий.
0: Тут же Чарльз Мэнсон, не Мэнсон Мэнсон, это же какой-то вообще придурок. То есть, я не знаю, это организовал секту, слушал Битлз, Битлз несли свет и добро,
2: вот,
0: а он увидел в этих песнях совсем иное, призывы к убийству.
2: Так же, собственно, как и бедный Вагнер. Он наверняка ворочался в гробу, узнав, ну, если бы он знал о том, что его сделали идеологом, одним из идеологов
0: нацистской
2: Германии.
0: Он вообще, музыка, как бы,
2: музыка
0: вроде бы
2: не
0: стала
2: виновата,
0: гимном вот этого нацизма.
2: Человек просто писал хорошие оперы, никому не мешал. Тем не менее, мы сейчас с этим столкнулись, мы живем в такой реальности. И как раз-таки я бы на месте Самойловых, я бы отстаивала свою точку зрения. Почему я сейчас и принципиально защищаю права только Мэнсона вообще и бездомных кошек? Потому что Мэнсон, он боец. Он борется за свое искусство, он отстаивает свою точку зрения. Да, он вынужден заниматься определенной самоцензурой. Он, по крайней мере, не стал вымарывать из своих песен целые куски и не стал ни перед кем извиняться. Альбом «Для никого» я не слушала ни разу и, честно говоря, не особенно-то и планирую.
0: Я довольно неплохо знаю творчество Агаты Кристи, но вот к такой косвенной, ну, в общем-то, аллегорической пропаганде вредных для здоровья веществ в песнях всегда относился крайне отрицательно, но мне всегда нравились песни веселые, без каких-либо сомнительных намеков, слов и терминов. Например, такая песня группы Агаты Кристи, как «Хали Гали Кришна» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была Агата Кристи. Сегодня мы говорим о запретах и цензуре в рок-музыке с моей гостьей, общественным деятелем, правозащитницей, бывшим следователем Екатериной Герлах.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: И еще давайте вспомним 1984 год, когда в Советском Союзе вдруг были опубликованы списки рок-исполнителей, как отечественных, так и зарубежных, чье творчество шло вразрез с моральным кодексом строителя коммунизма, по мнению составителей этих списков. Полностью оглашать все списки я не буду. Напомню, что, например, в этих списках присутствовали московские группы «Альянс», «Браво», «Центр», «Ленинградские мифы», «Кино», «Пикник», а также «Свердловский», «Наутилус», «Метро», «Фолиант» и «Урфин Джуз». Что касается иностранных команд, то это были, конечно же, «Sex Pistols», «Madness», «Stranglers», «Kiss», «Iron Maiden», естественно, «Black Sabbath», которые в этот список попали по той причине, что их творчество пропало.

0: нас еще сейчас в стране пошли по всей стране административные дела задержания за татуировки. С символикой три шестерки, с князем тьмы.
1: Ну да, что-то да, такое.
0: До 15 еще... суток татуировки и посты в социальных сетях.
1: Да, некоторые языческие символы тоже попадают под это.
0: Многим сейчас действительно иностранным артистам к нам вход абсолютно заказан. Потому что у того же Мэнсона на руках около, по-моему, у него около 4 татуировок, как раз тех, которые действительно уже запрещены от слова вообще. По поводу самоцензуры, на которую вынуждены идти не только отечественные артисты, но и...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
0: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Schöner im Moment.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.